0: Las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Continúan las reacciones tras el anuncio del presidente Donald Trump de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania. La última en pronunciarse, una portavoz de la OTAN, dice que están trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de esa retirada de efectivos militares. María Forner.
2: La portavoz de la OTAN, Alison Hart, ha señalado que este ajuste anunciado por Trump subraya la necesidad de que Europa invierta más en defensa y asuma una mayor responsabilidad en la seguridad compartida, ámbito en el que ya se observan, dice, avances desde que los aliados acordaron invertir el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado. Hart, en un mensaje publicado en redes, añade que siguen confiando en la capacidad de la alianza para garantizar la disuasión y la defensa a medida que continúa esta transición hacia una Europa más fuerte dentro de una OTAN también más fuerte. Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, considera que este movimiento de Trump era previsible y desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Cataluña Radio, ha asegurado que las bases estadounidenses en España funcionan con normalidad.
0: Y el ministro de Exteriores de Israel ha informado este sábado de que el activista palestino-español Saif Abu Keshek y el brasileño Tiago Ávila han desembarcado en el país tras su arresto el jueves, después de que el ejército israelí interceptara la Global Sumud flotilla en aguas internacionales. Ambos serán trasladados para ser interrogados por las autoridades policiales. Y en Madrid se celebra a esta hora el acto institucional por el 2 de mayo, el Día de la Comunidad, de nuevo sin presencia del Gobierno central, que no ha recibido invitación del Ejecutivo madrileño. Una ausencia del gobierno de Pedro Sánchez que critica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Antonio González.
3: Ausencia que se repite por segundo año consecutivo y que el PP justifica en la actitud de Moncloa, dice, hacia la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Feijóo pide por contra acompañamiento y no obstaculización.
4: No creo que zancadillear al gobierno y a lo que representa el gobierno de la Comunidad de Madrid sea algo que deba de ser constante y continuo en la actitud del gobierno central y del gobierno de España.
3: El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, insiste en una entrevista en el diario.es en criticar el fondo y las formas de gobernar de Díaz Ayuso.
5: Hace todo el día la política en espejo. Monta el caos y acusa a los demás de montar el caos. Y esto es lo que tampoco está muy lejos de las prácticas de otros países, ¿no? Siempre hemos dicho, ya todo el mundo es consciente, de que Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trumpista, ¿no?
3: Y en redes sociales el presidente Sánchez reivindica más convivencia y justicia social para la Comunidad de Madrid, a la que define como una región valiente, con alma encendida y con orgullo popular.
0: La violencia física entre menores ha aumentado en 8,7 puntos en el último curso. Son datos de la Fundación ANAR que queremos resaltar en este Día Mundial contra el Acoso Escolar. Rosana Cuervo.
6: 12 de cada 100 alumnos afirma que él o alguno de sus compañeros ha sufrido acoso en nuestro país, según la Fundación ANAR. Amin, de 45 años, nos cuenta el calvario que vivió de niño en el colegio.
7: No habían chicos que bailaran ballet, entonces ahí empezó, pues, otro tipo de acoso y insultos, pues eso de que si eres mariquita, que si haces un deporte de chicas, me esperaban, pues eso, fuera del colegio.
6: El Día Internacional contra el Acoso Escolar se conmemora cada 2 de mayo con el objetivo de visibilizar una forma de violencia que afecta a sistemas educativos de todo el mundo. Según Fundación MAFRE, el 60% de los profesores admiten no tener formación suficiente para prevenir un acoso escolar.
0: Siguen informados en esta sintonía y en rtv.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
8: Вещание на русском языке.
9: У микрофона Светлана Демидова.
10: Приветствуем вас из мадридской студии в субботу 2 мая. В этот день, ровно 218 лет назад, население столицы Испании подняло восстание против французского гарнизона наполеоновской армии.
11: Lo que significó el 2 de mayo de 1808, cuando Мадрид...
10: 2 мая 1808 года Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Наполеон стремился бросить вызов всей Европе, чтобы возникнуть свою империю. И именно Мадрид, наряду с тем с российским сопротивлением на другом фланге континента, стал одной из причин крушения его замысла. Мадрид, конечно, не обладал средствами, способными сокрушить Наполеона, но он стал искрой, из которой вспыхнуло восстание во всей Испании. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб, никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми выходят на улицы. Примечательно, что ни монарх, ни министры, ни армия Испании тогда не предприняли решительных действий. Поднялся именно народ. 2 мая 1808 года стало не только политическим событием, но и нравственным жестом, выражением достоинства и мужества жителей Мадрида, отказавшихся покориться и быть порабощенными. Разумеется, возможны разные политические интерпретации этих событий, но один факт остается неоспоримым. Подавляющее большинство мадридцев восстало против иностранного вторжения.
11: Luego, pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable, y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
10: Вы слышите голос мадридца, художника, писателя, историка Мадрида и организатора культурных экскурсий по испанской столице Карлоса Осорио Гарсия де Ойтеса, который буквально на днях выпустил свою 12-ю книгу о Мадриде «Каминандо пор Мадрид. Исследуя Мадрид пешком». За 25 лет Карлос Осорио создал более 100 пешеходных маршрутов по Мадриду, и среди них один, который имеет прямое отношение к сегодняшней дате. Экскурсия, посвященная событиям в Мадриде 2 мая 1808 года. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен этой истории. 2 мая 1808 года именно трудящийся народ Мадрида поднялся на вооруженное восстание против войск Наполеона Бонапарта. Момент невиданный в истории ведения войн в 19 столетии. Войны тогда велись по регламенту только на поле боя и только регулярная армия. Это чтобы простой пекарь или сапожник или каменщик взял нож, доказал сопротивление вооруженному до зубов солдату, или хуже того, простой пекарщик захватил пушку, а его жена, простая прачка, подкатывала ядра и поджигала запал. Но всегда бывает первый раз. И в Европе это случилось именно 2 мая. И именно в Мадриде в 1808 году. 9 лет прошло с тех пор, как французская революция вознесла на своем гребне гений Наполеона и дала ему реальную власть, чтобы он защитил ее от абсолютистских монархий Европы. Ведь те объявили войну молодой французской республике и собирались реставрировать во Франции монархию. Однако, что произошло за эти 9 лет? Защитник от бурбоновской тирании сам превратился в тирана. Наполеоновское эго победило наполеоновский гений. А у него действительно была гениальная идея не только защитить свободу, равенство и братство, но и принести их в Европу, создать объединенную Европу. Сегодняшняя ЕС – это прообраз того, что первоначально замышлял Наполеон. Но идея выродилась в пустой звук, потому что свободу, равенство и братство на штыках не приносят. А теперь переносимся в Мадрид. Французские войска вошли в Мадрид 23 марта 1808 года под командованием генерала Мюрата. Вообще-то в Испанию они вошли еще раньше, в октябре 1807 года. Все потому, что на тот момент Испания – союзница Наполеона. Она подписала с Францией Фонтеблосский договор. Карлос Осорио.
8: En vez de aliarnos con quien nos hubiera ayudado, nuestros políticos, nuestros reyes se aliaron con Francia.
10: Вместо того, чтобы установить союз с теми, кто бы действительно помог обезопасить себя, премьер-министр Испании Годой от имени королевской власти заключил союз с Францией. Но Наполеон оказался гораздо хитрее и одним ударом собирался убить двух зайцев. Использовать Испанию как союзницу для прохода в Португалию, которая воевала на стороне Британии, а заодно, войдя в Испанию, сместить испанскую династию с престола и возвести на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Войдя на испанскую территорию, французские солдаты повели себя совсем не так, как союзники. Грабя, насильничая и разоряя, мадридцы не стерпели и ответили восстанием. Когда простой пекарь поднимает хлебный нож на вооруженного до зубов солдата, это, как правило, плохо заканчивается для пекаря. И эта печальная реальность и как нельзя лучше демонстрируется на стенах музея Прадо на двух всемирно известных полотнах Гои. 2 мая 1808 года в Мадриде атака мамлюк. На этой картине как раз восстание на площади Пуэрто-дель-Соль, ножи в руках мадридцев и мамлюки. Мамлюки – это, кстати, отборные кавалерийские части наполеоновской армии, североафриканские наемники. А второе полотно – 3 мая 1808 года в Мадриде. Это уже расстрел повстанцев на горе Принсипе Пио. Если честно, то я уверена, что 99% посетителей Прадо рассматривают эти полотна, притихшие от эмоциональной силы, которую они несут, но как-то без привязки. Ну, какой-то там смуглокожий в тюрбане на коне с осатанением топчет кричащих людей. А почему в тюрбане? Что за эпизод? Особо не знают.
8: Bueno, pues en general se conoce muy poco.
10: Любая возможность провести экскурсию про эту историю, как я сказать сейчас о ней вашим слушателям, для меня очень важна.
8: La primera ciudad española que se levantó en armas contra la invasión.
10: Мадридское восстание стало прологом национально-освободительной борьбы и началом шестилетней войны Испании против наполеоновской оккупации. Именно тогда, с мая 1808 по 1814 год, начинает формироваться современное испанское национальное самосознание. В этой войне испанцы не только освобождали свою землю, но и заново понимали, кто они как народ и какой хотят видеть свою страну.
8: И, bueno, pues este sentimiento de libertad está unido a los ideales, el movimiento
10: liberal. Именно тогда зародилось либеральное движение в Испании. Идеи ограничения королевской власти стали результатом войны с Наполеоном, потому что именно во время этой войны в осажденном Кадисе была принята первая либеральная конституция Испании 1812 года. Имена выдающихся испанских либералов Агустин де Аргуэйес, Хуан Мендисабаль и другие увековечены в названиях улиц Мадрида. И все началось в Мадриде 2 мая 1808 года. Улицы Мадрида. Они хранят память обо всем об этом.
8: Hay mucha confusión al respecto, porque mucha gente piensa que aquellos que lucharon por la independencia eran partidarios de Fernando VII.
10: Эпоха мадридского восстания и войны сложная и противоречивая. Здесь важно четко понимать контекст.
8: Lo que pasa es que el rey que los españoles habían aceptado y que juró defender la Constitución.
10: Война против французской оккупации одновременно обострила внутренние разногласия и разные позиции по отношению к французской революции. Народное восстание в Мадриде 2 мая ярко высветило эту сложную картину. Образованные высшие слои Испании разделились. Либералы выступали за преобразование Испании по французскому пути, но при этом не приняли французской оккупации.
8: Hay que reconocer que muchos de los españoles, que también los hubo, los llamados afrancesados.
10: А другая часть, коллаборационисты, стали сотрудничать с поставленным на испанский трон братом Наполеона, надеясь через французское влияние модернизировать страну. Между ними оставался народ, оказавшийся в центре этой трагической и противоречивой эпохи. Символом всего этого стал Франциско Гойя, чьи произведения отразили ужасы войны и страдания людей без оправдания какой-либо из сторон. Наполеон ввязался в войну на Пиренейском полуострове, полагая, что дряхлый королевский двор Испании ни на что не способен, как и испанский народ ни на что не способен. Он поставит на испанский трон своего брата, Жозефа Наполеона. Это станет началом его конца. Затем будет еще русский поход 1812 года. Зима, голод и вслед за испанской

0: Испанская партизанская война уничтожит Великую армию. Говорят, что именно войну в Испании, а затем краткий русский поход, Бонапарт в конце своей жизни назовет двумя главными ошибками всей своей жизни. Ну, про русский поход наши слушатели наверняка имеют представление. Что же касается войны в Испании, то она продлится не один, а бесконечные 6 лет. С 1808 по 1814 годы. Испания выйдет из нее полумертвой и бездыханной. А Фортего и бедствие войны видели? Карлос Осорио.
1: La guerra de independencia fue una desgracia enorme. Aparte del millón de personas que mueren, España se...
0: Война 1808-1814 годов стала одной из самых страшных в истории Испании. В ее результате погибло около миллиона человек. 1/9 населения страны того времени. И всему начало 2 мая 1808 года в Мадриде. Французы в 1807 году под предлогом вторжения в Португалию наводняют Испанию. У Бонапарта уже все схвачено. Король Испании Карл IV, его сын, наследник, принц Фернандо, друг друга не переносят. Наполеон выманивает их к себе во Францию, в Байону, и судьба испанской короны решается именно во Франции.
2: La única realidad es esta. La familia real se trasladará a Francia, a Bayona, y allí se decidirá la suerte de la corona.
0: Наполеон ведет манипулятивные беседы с престарелым Карлосом IV и наследным принцем Фернандо по отдельности и добивается, что сын отрекается от королевского престола в пользу ненавистного папеньки отца, но при этом не догадывается, что его папенька тоже отречется от престола через день, но в пользу брата Наполеона. Новым королем Испании будет родной брат Бонапарта, Жозеф. Это произойдет 6 июля 1808 года. А пока на дворе май, и для завершения всего этого плана «Игры престолов» Бонапарту необходимо только совсем немного. Здесь начинается наша экскурсия с Карлосом Осорио.
1: Empiezan cuando los soldados de Napoleón se quieren llevar a dos hijos del rey.
0: Наша первая остановка – Восточная площадь, Королевский дворец. 2 мая в нем все еще находятся дети испанского короля. Чтобы обезопасить операцию по возведению на трон своего родного брата, Наполеон уже выманил из Мадрида короля Испании и его старшего сына, наследного принца. Осталось теперь вывести младших принцев. Но мадридцы уже что-то чувствуют. Они подозревают, что что-то неладно.
3: Рей, ке рей? Si no tenemos rey, ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante. Para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
4: Hay que luchar ya. Con navajas, con piedras, con los dientes, con lo que sea.
0: Народ собирается перед королевским дворцом. Атмосфера накалена до предела. И вот в один момент вспыхивает потасовка. Мадридцы атакуют французский патруль. В ответ французы притаскивают быстропушки и открывают огонь по толпе. Первые погибшие. Неожиданное и неправильно истолкованное появление маленького принца Франциско де Паула на балконе. Его французы хотели показать, типа, никуда мы ничего не увозим. Но народ, наоборот, подумал, все, сейчас увозят. В этот момент еще больше разжигает гнев. Уличные бои против французских войск охватывают весь город.
1: Y a continuación tiene lugar una revuelta en la Puerta del Sol.
0: Наша вторая остановка – Puerta del Sol. Разгневанные мадридцы, вооруженные ножами, топорами, кто чем мог, вступили в неравную схватку с мамлюками, отборными частями конной гвардии Наполеона. Что там произошло, вы знаете по картине Гоя в музее Прадо 2 мая 1808 года.
1: И otra revuelta. Pues después de estar en frente del Palacio Real, donde tienen lugar los primeros incidentes, nos dirigimos al Palacio de Godoy.
0: Наша третья остановка у дворца Мануэля Годоя, фаворита королевы и премьер-министра испанского короля Карла IV. Народ ненавидит Годоя и считает его ответственным за то, что Испания подписала с Наполеоном союзный договор. В результате в Мадриде из-за этого договора осталось совсем мало испанских солдат.
5: El ejército se ha hecho amiguito de los franceses por orden del rey, que ha ordenado a las tropas que les dejen en paz.
1: Dentro de los pactos que habían hecho los políticos con Napoleón, figuraba que España tenía que desplazar su ejército al norte.
0: Испания по договору Фонтебло обязывалась оказывать поддержку Франции на различных фронтах. Этот маневр Наполеона, каким бы абсурдным он ни казался, привел к тому, что 15 тысяч испанских солдат мадридского гарнизона были отправлены на север Франции. В Мадриде оставалось всего 3 тысячи. Испанские солдаты были заперты в своих казармах и получили приказ ни в коем случае не вступать в противостояние с французским гарнизоном, расквартированным в городе. Это была по-настоящему унизительная ситуация.
6: Ребята,
1: A continuación vamos a la Plaza de España, en el inicio de la calle Ferraz.
0: Мы идем на площадь Испании и выходим к началу улицы Феррас. Я еще раз подчеркиваю, именно простые жители стали зачинщиками сопротивления французам, в то время как короли и министры фактически шли на поводу у Наполеона. Рабочие, плотники, каменщики, слесари, портные, служанки, продавщицы овощей. Именно они берут на себя инициативу и вступают в противостояние самой могущественной армии мира. Уже на следующий день многие захваченные и арестованные жители будут расстреляны. Это отражено в картине Гойи 3 мая. Вы можете увидеть ее в Прадо.
1: Nos encaminamos hacia el barrio de Maravillas o Malasaña.
0: Где мы с вами сейчас находимся, это основной район Восстания. Раньше он назывался Маравильяс, теперь называется Малосаня. Так он зовется сегодня в память о Мануэле Малосане. Ей было 17 лет. Она была портниха и носила при себе ножницы. Ее задержали французские солдаты, и она защитилась ножницами. 90 мадридских женщин погибло 2 мая в противостоянии с французскими солдатами. Самая героическая из них всех была Клара Дель Рей. Мы сейчас стоим у ее монумента. Клара Дель Рей подняла на бой своего мужа и своих 3 сыновей и сама встала рядом с ними. Они все пали. И сама Клара, ее муж, и ее дети. Все это произошло в последней, самой страшной битве, которую дали мадридцы французам в 2 шагах от площади Испании, куда мы сейчас и направляемся.
1: Luego, pues, seguiremos hasta la plaza del 2 de mayo. En esta plaza se conserva la puerta del parque de artillería.
0: Мы находимся здесь, на площади 2 мая, где сохранились единственные ворота артиллерийского парка, которые были здесь и где происходил самый главный бой. Где памятник 2 фигурам. Это капитаны Дао и Валярда. Сотни простых мадридцев и десятки солдат под их командованием противостояли здесь в последней битве восстания против 2000 французских солдат.
1: Los capitanes Daoiz y Velarde deciden desobedecer la orden.
0: Унизительная ситуация, когда бьют мадридцев, а мадридскому гарнизону приказано не вступать в бой и не вмешиваться. Капитаны Даоиз и Веларде не подчиняются приказу и присоединяются к восставшим мадридцам. Они открывают свои склады, начинают раздавать оружие людям и вступают в неравную схватку. Это последняя героическая битва парка Монте-Леон. Там, где сегодня площадь 2 мая. Второго мая 1808 года всего около 100 мадридцев и 60 солдатов испанцев укрылись в артиллерийском парке Монте-Леон. 3000 испанских военных, находившихся в Мадриде, было приказано не вмешиваться. Но нашлось 2 офицеров, капитаны Луис Даоиз, 41-летний севилец, и Педро Веларде, 20-летний кантабриец, которые ослушались приказа и при поддержке собратьев-офицеров, таких как Руиз, Гайкачеа, Антория и Аранго, вооружили мадридцев, которые до того момента сражались против 1000 опытных французских солдат лишь камнями, палками и ножами. Пока защитники Монте-Леона раздают оружие, французские колонны уже занимают центр Мадрида и направляются к казарме, ставшей последним оплотом испанского сопротивления. Артиллерийский парк не имеет надежной защиты. К нему ведут 3 улицы, ни одна из которых не может быть эффективно защищена изнутри здания, не предназначенного для военных целей. Тем не менее, осознавая неизбежность гибели, защитники готовятся к обороне. 5 часов длится бой. Отбиты 3 атаки войск под командованием генерала Лефрана. Взбешенный маршал Мюрат приказывает штурмовать Монте-Леон с 3 сторон одновременно. 800 французских солдат атакуют казармы с улиц Сан-Мигель, Сан-Хосе и Сан-Педро-Нуэво, уничтожая в ожесточенном ближнем бою последних 50 защитников. Французские снайперы, засевшие в балконах и домах, добивают раненых. Даоиз ранен в спину штыком, а затем добит ударами. Французы раздели труп Даоиза догола и бросили под ноги. Веларде погиб, пытаясь укрепить один из входов. Выстрел в сердце в упор свалил его на землю, поставив тем самым точку восстания. К полудню парк представляет из собой дорожку из трупов мирных жителей и женщин, пришедших забрать своих павших. Собрания жителей квартала Мадрида запрещены, но мадридцам наплевать. Тело Даоиза привезено в его дом, а останки Веларде в церковь Сан-Мартин. На следующий день их там и похоронят. Расправа продолжилась на следующий день. Второе полотно Гойи на стене в Прадо, как раз об этом, 3 мая 1808 года, расстрел повстанцев на холме Принсипе Пио. Но расстрелы 3 мая происходили в разных точках Мадрида. Казни происходили на Пасео дель Прадо, у ворот Алкалы, на площади Реколетас. Они начались накануне 2 мая и продолжались до рассвета 3 мая. Это была неравная схватка. Горожане, мадридцы, вооруженные в основном ножами, противостояли профессиональной армии. К 8 часам столкновения в Мадриде завершились. 500 мадридцев погибло. Город окончательно оказался под контролем армии Наполеона. История знает сотни примеров испанского мужества, но мало кто может сравниться с героизмом мадридцев 2 мая 1808 года, дня, когда многие жители, включая детей, предпочли смерть в борьбе за свободу своего народа.

0: El levantamiento de Madrid no produjo la victoria, ni mucho menos, pero llamó la atención de todos los españoles y a continuación...
1: No Мадридское восстание не увенчалось победой, но оно моментально стало символом сопротивления. В 14 километрах от Мадрида в поселке Мосталес, узнав о произошедшем в Мадриде, его мэр публикует прокламацию, в которой объявляет войну французам. К его заявлению присоединяются и другие окрестные поселки. То есть войну Наполеону объявляют не по тогдашним правилам, не короли и не министры, а сам народ Испании. И эта война начинается с грабель, лопат, вил, кухонных ножей. До 19 столетия, как я уже говорила, судьбы государств в войнах решались исключительно на полях сражений регулярной армии. Из Мадридского восстания в Испании 1808 года началась другая история. 6 долгих лет. Сначала партизанская война без армии, затем с армией. И армия проигрывала сражения французам. Но проигрывая, не подписывала капитуляции. Отступала, оборонялась, опять оборонялась, изматывала противника, опять давала сражения, опять проигрывала, опять не подписывала никаких капитуляций. А в это время дубина народной испанской войны, испанских крестьян и гончарей, работала на полную силу. Мелкие атаки на французские линии снабжения, диверсии, засады сотрудничества с испанскими, а затем британскими войсками. И великий полководец Наполеон сказал: испанцы варвары, что они себе позволяют? Мало того, что генералы не подписывают капитуляцию и армия не признает себя побежденной, так еще бабы с детьми в осажденной Сарагосе заряжают пушки, а мадридские портнихи прячут в юбках ножницы и закалывают ими моих солдат. Что за партизанщина, варвары? Здесь есть очень интересный факт. Когда закончилась война в 1814 году, вернулся из Байоны наследный принц Фернандо, он теперь стал королем Фернандо VII. Было очень много раненых, покалеченных, сирот, голод, в том числе и в Мадриде. Но говорить о том, что ты участвовал в мадридском восстании или что ты партизанил, никто не осмеливался. Никто не осмеливался попросить помощи за то, что жизнь ложил за свободу Испании. Почему, Карлос?
0: La gente, pues, tiene miedo porque realmente el rey que va a reinar en España...
1: Простые люди боялись. Вернувшийся в Испанию ранее задержанный во Франции принц Испании, а теперь ее новый король, Фердинанд VII, не демонстрировал никаких теплых чувств тем, кто, когда он находился в изгнании во Франции, боролись. Фердинанд вернулся, но только стал беспощаден с теми, кто, сражаясь с Наполеоном, надеялся, что он станет гарантом лучшей жизни и признает либеральную конституцию. Фердинанд сделал прямо противоположное. Отменил конституцию, восстановил абсолютизм, убил или изгнал либералов. И, конечно, простые люди не осмеливались открыто выражать ни свою причастность к восстанию, которое, как мы помним, было нелегитимным, потому что Испания тогда считалась союзницей Наполеона, ни в последующей войне, ведь она тоже не была традиционной и не была объявлена королем. Позже Фердинанду VII все же пришлось отступить, и семьи погибших получили право на военную пенсию. Но до конца правления этого короля речи не могло быть о памятниках, ни о каком-либо официальном упоминании простых героев. Только в 1840 году на площади Верности, рядом с Пасео дель Прадо, открыт памятник героям 2 мая. Но впоследствии его переименовывают в памятник всем павшим за Испанию. А самый главный памятник мадридского народа называется «Народу 2 мая 1808 года». Так вот, эту фигуру, эту скульптуру, созданную на пожертвование мадридцев в 1891 году, открыли только в 1908. Король Альфонс XIII дернул за веревочку, чтобы упал брезент, закрывающий монумент. А памятник изумительный. На постаменте вверху крылатая фигура с флагом. Это Испания. Под ней трупы, мертвый солдат, две раненые фигуры, мужская и женская, пушка и ребенок. И закончим мы сегодняшний выпуск таким риторическим вопросом. Как правители, которые начинают с воплощения прекрасных идей свободы, равенства и братства, предают эти ценности и становятся тиранами. Интересно, как бы развивались события, если бы Наполеон выбрал более дипломатичный подход, ну, скажем, к своей концепции Европы? Как могло бы все сложиться, если бы он выбрал мирный путь для реализации своей идеи? Спросим у Карлоса Осорио.
0: Todos los hechos históricos son complejos. Entonces, es cierto, la idea de Napoleón era una...
1: История – это всегда сложно. И да, первоначальная идея Наполеона была о единой свободной Европе. И эта идея по себе прекрасна, но проблема заключается в том, как Наполеон понимал ее осуществление. Нельзя достичь высоких целей с помощью насилия. Империи, созданные на крови и огне, распадаются так же легко, как и были созданы.
0: И de alguna manera ese 2 de mayo de 1808 también fue un gesto de valentía de la gente de Madrid que se negaba a ser esclavizada, que se negaba a ser invadida. Y luego pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
1: А наш выпуск, посвященный мадридскому восстанию 2 мая 1808 года, подошел к концу. До новых встреч, друзья!

0: En Champions.
1: Mañana me voy a entretener en hacer la clasificación por presupuestos.
2: Claro, eso es muy interesante. No,
3: pues hacen el Getafe, que está con 44 puntos y el séptimo.
1: Claro, hombre, habrá alguno que reviente la banca, evidentemente.
0: Hay varios, hay varios movimientos, sí, sí. Y además hay que recordar otra cosa también. El Valencia ahora es el octavo presupuesto, pero en el Valencia han jugado Mario Alberto Kempes, en el Valencia ha jugado futbolistas como Adrián Ilie, como Mendieta, que luego han sido los más cotizados en Europa, y ahora el Valencia
4: Silva
0: no tiene ningún...
4: Villa,
0: bueno, y Silva y Villa, y el Valencia no tiene ahora ningún jugador entre los 20 mejores de la Liga en ningún puesto.
3: Menos que nunca el fútbol respeta la historia, lo que respeta es el ser comprometido y competitivo en los partidos.
0: Sí, pero Amalio, quiero decirte que con el octavo presupuesto, perdona un segundo solo, ya, con el octavo presupuesto no tiene ningún jugador realmente importante.
1: Oye,
0: en ninguna posición.
1: Por meter ahí que nos vamos a ir.
0: Vamos, allá sí que lo es.
1: ¿Detectas preocupación de la gente del Español, Marc, con pendiente mañana de lo que pueda ocurrir? Sí, ¿no?
5: Hace días.
1: O sea, ¿hace días o de repente han dicho, cuidado que estamos metidos en el lío?
5: Hace mucho, y suerte que consiguieron aquella renta en la primera vuelta. Pero es como que salen, el otro día vi el partido, salen bloqueados al campo, hacen pases sin ton ni son, no tiene sentido las jugadas que hacen, solo achuchan cuando se ven realmente con el agua al cuello, pero este Español no piensa en el campo. O sea, sale derrotado, sale perdiendo el partido el Español.
6: Es un fenómeno muy extraño lo que le ha pasado a ese equipo, porque si tú ves cualquier partido de la primera vuelta, el que sea, incluso los que no ganó, y tú ves al equipo de ahora y dices, pues los han cambiado.
5: Lo que no tenía que entrar, le entró.
6: Sí, por eso digo, no, pero aparte luego actuaciones individuales, ¿no? Que las actuaciones individuales luego lo que hacen es generar una buena actuación colectiva, pero incluso en los partidos que perdía, tú veías y decías, bueno, pues, pero este ha jugado bien, yo creo que salvo el portero, salvo Dimitrovic,
5: mira,
6: al resto da la sensación de que ha llegado una nave espacial, se ha llevado al tío que jugaba en la primera vuelta,
3: inclusive
6: y ha dejado
3: el
6: a otro.
3: Entrenador, no que me gustaría lo hacía todo, casi todo bien.
5: Pero sí, en muchas ruedas de prensa que hacía Manolo, el técnico, al acabar partidos, victoria tras victoria,
6: avisaba,
5: porque llegó a entrenar creo que 5 victorias seguidas el Español, y siempre decía lo mismo, y yo entonces ya consideraba que era un error aquel discurso. Nosotros no estamos para mirar arriba, nosotros no estamos para mirar a Europa, nuestra pelea es otra. Digo, coño, Manolo, tío, ¿les estás diciendo a los jugadores que no son tan buenos como están demostrando realmente en el campo? O sea, ese quitarle la autoestima a tu jugador, para mí en aquella ocasión, en la primera vuelta, para mí representaba un error. Y yo creo que de aquellos barros vienen estos lodos.
1: Vamos a ver lo que ocurre. Mañana estaremos pendientes del resto de la Liga, luego la Champions, la Conference y todo. Mira el Rayo, mira el Rayito.
5: Méndez,
4: ¿tú crees que el Atlético de Madrid y el Rayo deberían pedir perdón por quitarle algún minuto de protagonismo al Madrid y al Barça?
1: Bueno, el Barça
0: conjuntamente,
1: el Barça le quiere hacer la rúa mientras está la Leti jugándose la vida en Londres, ¿qué te parece?
4: Sí, no, pero es que
7: un comunicado.
6: Vaya partido ese de Londres, por cierto.
5: Méndez,
6: hoy ha estado el Arsenal muy bien, ¿eh?
1: Sí.
5: Yo, ¿por qué Piqué no se queda en la Kings League?
1: Ya está, con eso resumimos. Con eso no, es que de este asunto
5: tú que lo sabes todo.
1: No, pero
5: dime por qué no se queda en la Kings League.
1: Es que de este asunto vamos a tener que seguir hablando, porque esto es grave lo que ha pasado.
5: Por favor, de verdad.
1: Es muy grave y le ha echado Marc Gasolina al fuego. Yo entiendo que en la defensa de sus intereses, el Andorra con el comunicado está atrás diciendo que el acta miente. Así directamente, el resumen es que el acta miente.
0: Yo creo que es un personaje tóxico para los valores del deporte, sinceramente.
1: Bueno, vamos a ver.
0: Fue un futbolista sensacional.
1: Repito, no ocupemos tiempo de ahora, que tenemos poco, porque es que de esto, o sea, es que esto va a ir para largo. Ya os digo yo, es que es un asunto muy complicado.
7: Y porque lo mismo hay pruebas que rebaten el acta.
1: ¿Va a quedar así, Amaleo?
3: No, esto no va a quedar
1: claro,
3: así.
1: Claro, no, esto, escucha.
3: No, porque es muy fuerte, esto no lo puedes dejar pasar, porque decir que miente un acta...
1: No, pero
3: es que va más allá de algo deportivo.
8: Pero es que el acta, yo no recuerdo un acta así en mucho tiempo.
1: Claro, no, escucha, y además nos señala, fíjate, yo creo que el árbitro decidió, que la estuvo con el entrenador, y ha decidido dejarle al margen, y jugadores, todo lo que le pudieron, imagínate lo que le dijeron ayer. Señala al propietario, al presidente, al director deportivo, y por cierto al delegado de campo, que tiene que dedicarse precisamente a poner un poquito de paz. Pero bueno, repito, como esto nos queda un montón, pues ya hablaremos. Amalio Moratalla, Mar Martín, Sergio Sauca, José Antonio Luque, muchas gracias.
2: Un beso.
6: A ti siempre.
1: Hasta luego. Llega Adiós. Para desengrasar el tablero ilustrado de David Alejandro García. Tengo que ponerle una música un día de estos, porque como tiene nombre así un poco de galán, pero, sí, de pero no va a ser hoy. David, por favor.
9: Hola, tablero. Esta semana tenemos que sacar pecho de ser humanos, porque por fin lo hemos conseguido. Por fin hemos bajado de las 2 horas en la maratón. Así lo narraba la televisión británica. History in the making. Y digo hemos porque vale, el que corrió fue Sebastián Sauer, pero si lo pensáis, esto ha sido una carrera de toda la humanidad. Desde que Filípides corriera desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria frente a los persas, nosotros terrícolas hemos hecho esfuerzos inhumanos por expandir las posibilidades de nuestro cuerpo. El gran ejemplo es la carrera por ser el más veloz del mundo en los 100 metros lisos, una lucha que vivió su momento álgido en 1936. Ese año tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Berlín, una extraña maniobra de Hitler y Goebbels para demostrar que la raza aria era superior al resto.
10: Hitler, ¿no veis que tengo trabajo?
11: Sí, ¿qué haces? ¿Cosas?
10: Sí.
11: ¿Cosas nazis?
10: Sí, Peter, cosas nazis.
9: Pero el 3 de agosto llegó un atleta americano de raza negra llamado Jesse Owens y...
12: Owen, Odendorf of Holland and Metcalf of America.
9: Sí, ganaba con un dominio total ante un estadio olímpico abarrotado mientras dejaba temblando el bigote del Führer. Ese mismo año, Owens batiría el récord del mundo de los 100 metros lisos dejando la marca en 10,2, muy cerca de la barrera psicológica de los 10 segundos. Desde ahí todo se acelera. En 1968, Jim Hines baja por primera vez de los 10 segundos. Luego se queda mucho tiempo el récord de 9,93 de Calvin Smith hasta que llega un canadiense, Ben Johnson, y lo pulveriza.
13: Muy por delante Ben Johnson. Ben Johnson, muy por delante Ben Johnson. De nuevo, victoria de Ben Johnson, 9,79.
9: Una pena que se propulsara con anabolizantes.
13: Por delante Ben Johnson. De nuevo, victoria.
9: El récord pasa a Carl Lewis y otros tipos aún más rápidos que él hasta que definitivamente Usain Bolt deja una marca de 9,58 que hoy en día parece inalcanzable. Correr nos ha obsesionado tanto que forma parte intrínseca de nuestro cine.
14: ¡Idiota! ¡Eres retrasado, solamente tonto!
15: ¡Echa a correr, Forrest!
9: Forrest se pasa toda su película en movimiento, lo mismo que la actriz Franca Potente en Corre, Lola, corre.
16: Sigues con tu rollo de que el amor lo puede todo, pero no nos conseguirá 100.000 marcos en 20 minutos.
17: ¿20 minutos?
16: Sí, 20 minutos, Lola.
17: Espera, yo voy a ir a ayudarte.
9: Pero aquí la clásica entre las clásicas es... una de las películas más bonitas de la historia del cine, con una de las bandas sonoras más requete usadas para cualquier tipo de reportaje. Así que para acabar este tablero ilustrado, me voy a quedar con la fanfarria del más grande, John Williams. No, esta no es. Vale, sí, Superman batió muchos récords, pero también iba dopado. Y además, no era humano. Ahora sí, esta es la fanfarria que el Comité Olímpico encargó a John Williams en 1984, sí, el de Jurassic Park, y que se ha vuelto todo un emblema de superación. Ese Sitius Altius Fortius, emblema de los Juegos Olímpicos y que ilustra con enorme energía las hazañas de Bob Beamon y luego de Mike Powell, de Marita Koch, de Javier Sotomayor, de Mutola, Duplantis, Marlinotti, Edwards, El Guerrug o nuestra María Pérez. Una música eterna que nos devuelve a la hazaña de Sebastian Saue.
2: Va a bajar de las dos horas. Hemos visto algo histórico en el mundo del atletismo.
15: Defensa que viene detrás de la mano que va a hacer...
2: Dos hombres bajando de las dos horas en una maratón. Dos hombres que serían récord del mundo.
9: Eso es, porque el segundo Kehelcha habría ganado cualquier otro maratón de la historia. Aquí hay otro tablero ilustrado que contar, el de los que quedaron segundos, pero como diría aquel, esa es otra historia y merece ser contada en otra ocasión. ¡Hasta pronto!
18: Tablero deportivo. Miguel Ángel Méndez.
1: Hasta pronto, David Alejandro García. Corre que viene al margen de la ley, sí, en Radio Nacional de España, Nacho.
19: Corremos igual que ha corrido Antonelli, que se ha llevado la pole hoy en el Gran Premio de Miami. Saldrán los españoles Alonso 18º, Carlos 14º. Playoffs de la NBA, primera vez en 12 años, con 3 séptimos partidos en primera ronda. Esta noche Boston Celtics, Philadelphia 76ers. También mañana a las 10:30 de la mañana, final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala, entre Torreblanca y Alcorcón. Y también Silicius Alcobendas se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de Rugby. Ha ganado 39-40 al Complutense Cisneros. Se ha jugado, por cierto, en el Long Time Butal, que es Leganés.
1: Mañana volvemos a las 2:10 de la tarde, tablero deportivo. ¿Venís? ¿Entiendo?
4: Sí, sí, vendremos, vale.
7: Siempre. Sí, aquí estaremos.
1: Perfecto, muy bien. Pues mañana, como que tú no vienes, María. Mañana todos aquí. Mañana todos aquí.
7: Aquí no falta nadie.
1: Cuidado,
7: ¿eh?
1: Que llega al margen de la ley, que se ha convertido en programa de referencia para mí cuando acaba tablero. Adiós.
20: Es medianoche, las 11 en Canarias.
18: Radio Nacional de España. Noticias.
20: Buenas noches. Israel mantiene retenido al ciudadano español Saif Abu-Keshek en una prisión de Ashkelon tras haber interceptado en aguas internacionales fuera de su jurisdicción a la flotilla que navegaba con ayuda humanitaria rumbo a Gaza. Esto para intentar de nuevo una ruptura simbólica del bloqueo que mantiene la franja sin los suministros básicos para la supervivencia del pueblo palestino.
21: Iván Soriano es uno de los activistas que ha estado presente en esta misión solidaria. Ha explicado en el informativo 24 horas de Radio Nacional cómo fue el asalto de las fuerzas israelíes.
22: Bueno, el trato en este, me atrevería a llamarlo minicampo de concentración en mitad del mar, porque deduzco que las prisiones tienen unos derechos mínimos cubiertos y unas necesidades mínimas cubiertas que aquí no lo estaban. El régimen era básicamente de tortura. Se llevaban a compañeros para aislarlos de forma totalmente aleatoria. Volvían con ojos morados, con el hombro dislocado. En cualquier caso, un poco todo en esa línea.
20: Por otro lado, los actos del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, han puesto de relieve el choque entre el gobierno autonómico y el Ejecutivo central. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a excluir al gobierno de los actos institucionales y reivindica a Madrid como espacio libre de sectarismos.
23: Ser libres del acoso político y del sectarismo nos ha permitido a los madrileños apreciar lo que funciona y sin complejos.
20: Responde desde el PSOE el ministro y futuro candidato a la Comunidad de Madrid, Óscar López.
24: Hoy he visto al señor Feijóo hablando de que debería haber una normalidad institucional en la Comunidad de Madrid, después de que sea la Comunidad de Madrid la que excluye al gobierno de cualquier celebración y la presidenta de la Comunidad de Madrid la campeona del insulto. Todos sabemos que la señora Ayuso es la reina de la fruta.
21: Y desde Más Madrid, la portavoz Manuela Bergerota fea a Ayuso su actitud. Dice que demuestra que no respeta a las instituciones.
23: Un síntoma más de cómo Isabel Díaz Ayuso entiende la democracia y el respeto a las instituciones. Ayuso se cree que las instituciones le pertenecen, es el cortijo del Partido Popular.
21: No ha estado el gobierno en los actos del 2 de mayo, pero sí el líder del PP. Alberto Núñez Feijóo ha respondido así tras ser preguntado en el último del último incidente protagonizado esta semana por un agitador ultra y la esposa del presidente del gobierno.
25: Sobre el incidente que hemos visto imágenes al respecto de un compañero suyo con las personas, es un periodista, compañero suyo, hacia las personas que estaban con la mujer del presidente del gobierno, yo creo que hay que esclarecer los hechos.
20: Volvemos al exterior. La OTAN pide a Estados Unidos concreción en torno al repliegue anunciado por Donald Trump de sus tropas en Alemania. El Pentágono ha anunciado que va a retirar 5.000 soldados de su contingente en Alemania durante los próximos 12 meses.
21: Un anuncio que llega como represalia tras los comentarios del canciller Merz sobre la falta de progresos estadounidenses en la guerra de Irán, en los que afirmaba que Washington no tiene estrategia de salida y está siendo humillada por Teherán. Desde Berlín hablan de decisión previsible y llaman a Europa a buscar una mayor autonomía en su seguridad.
20: Las últimas amenazas de Donald Trump contra Irán no parecen intimidar al régimen de los ayatolás, que ya se prepara para una posible reactivación del conflicto. Aún así, Teherán no cierra la puerta a la vía diplomática y asegura haber trasladado una nueva propuesta a través de mediadores pakistaníes. Al mismo tiempo, insiste en que Estados Unidos no es un interlocutor fiable porque, dicen, no respeta promesas ni acuerdos.
21: Y al margen del conflicto, preocupación también por la situación de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi. La activista iraní ha sido ingresada de urgencia tras sufrir un grave empeoramiento de su estado de salud en la prisión donde cumple condena. Mohammadi ha pasado gran parte de los últimos 20 años entre rejas.
20: Información deportiva, el Barcelona no falla, se lleva del Sadar una victoria por 1-2 ante Osasuna, que puede valer una liga. Mario Costas, buenas noches.
0: Buenas noches, los de Flick han hecho los deberes en Pamplona y ahora el Madrid tendrá que ganar esta tarde al Español en Cornellá para posponer la Lirón Blaugrana al menos hasta el Clásico del 10 de mayo. En el resto de la jornada, el Villarreal ha ganado al Levante por 5-1, el Atlético de Madrid hizo lo mismo en Mestalla ante el Valencia por 0-2 y el Alavés ha caído en casa contra el Athletic Club por 2-4. En motor, clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, pole para Antonelli, Sainz saldrá 14º y Alonso 18º. Recordemos la carrera hoy a las 10 de la noche. Y en tenis, mutuo. Madrid Open, mañana final en masculina entre Sinner y Zverev, no antes de las 5.
20: Gracias, Mario. Y acabamos repasando a continuación los sorteos de este sábado. La combinación ganadora en la Bono Loto es la formada por los siguientes números: 7, 17, 22, 38, 41, 47. Complementario 48. Reintegro para el número 4.
21: En el sorteo de la primitiva, la combinación ganadora ha sido el 16, 25, 30, 31, 34 y 40. Complementario 45 y reintegro 8.
20: Es todo. Más información en próximos boletines y en nuestra página web rtve.es.
18: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
3: Вещание на русском языке.
18: У микрофона Светлана Демидова.
5: Приветствуем вас из мадридской студии в субботу 2 мая. В этот день, ровно 218 лет назад, население столицы Испании подняло восстание против французского гарнизона наполеоновской армии. 2 мая 1808 года Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Наполеон стремился бросить вызов всей Европе, чтобы возникнуть свою империю. И именно Мадрид, наряду затем с российским сопротивлением на другом фланге континента, стал одной из причин крушения его замысла. Мадрид, конечно, не обладал средствами, способными сокрушить Наполеона, но он стал искрой, из которой вспыхнуло восстание во всей Испании. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб, никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми выходят на улицы. Примечательно, что ни монарх, ни министры, ни армия Испании тогда не предприняли решительных действий. Поднялся именно народ. 2 мая 1808 года стало не только политическим событием, но и нравственным жестом, выражением достоинства и мужества жителей Мадрида, отказавшихся покориться и быть порабощенными. Разумеется, возможны разные политические интерпретации этих событий, но один факт остается неоспоримым. Подавляющее большинство мадридцев восстало против иностранного вторжения.
6: Pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
5: Вы слышите голос мадридца, художника, писателя, историка Мадрида и организатора культурных экскурсий по испанской столице Карлоса Осорио Гарсия де Ойтеса, который буквально на днях выпустил свою 12-ю книгу о Мадриде «Каминандо по Мадрид», исследуя Мадрид пешком. За 25 лет Карлос Осорио создал более 100 пешеходных маршрутов по Мадриду, и среди них один, который имеет прямое отношение к сегодняшней дате. Экскурсия, посвященная событиям в Мадриде 2 мая 1808 года. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен этой истории. 2 мая 1808 года именно трудящийся народ Мадрида поднялся на вооруженное восстание против войск Наполеона Бонапарта. Момент невиданный в истории ведения войн в 19 столетии. Войны тогда велись по регламенту, только на поле боя и только регулярная армия. Это чтобы простой пекарь или сапожник или каменщик взял нож, доказал сопротивление вооруженному до зубов солдату, или хуже того, простой пекарщик захватил пушку, а его жена, простая прачка, подкатывала ядра и поджигала запал. Но всегда бывает первый раз. И в Европе это случилось именно 2 мая, и именно в Мадриде, в 1808 году. 9 лет прошло с тех пор, как французская революция вознесла на своем гребне гений Наполеона и дала ему реальную власть, чтобы он защитил ее от абсолютистских монархий Европы. Ведь те объявили войну молодой французской республике и собирались реставрировать во Франции монархию. Однако, что произошло за эти 9 лет? Защитник от бурбоновской тирании сам превратился в тирана. Наполеоновское эго победило наполеоновский гений. А у него действительно была гениальная идея не только защитить свободу, равенство и братство, но и принести их в Европу, создать объединенную Европу. Сегодняшняя ЕС – это прообраз того, что первоначально замышлял Наполеон. Но идея выродилась в пустой звук, потому что свободу, равенство и братство на штыках не приносят. А теперь переносимся в Мадрид. Французские войска вошли в Мадрид 23 марта 1808 года под командованием генерала Мюрата. Вообще-то в Испанию они вошли еще раньше, в октябре 1807 года. Все потому, что на тот момент Испания – союзница Наполеона. Она подписала с Францией Фонтеблосский договор. Карлос Осорио.
3: En vez de aliarnos con quien nos hubiera ayudado, nuestros políticos, nuestros reyes se aliaron con Francia.
5: Вместо того, чтобы установить союз с теми, кто бы действительно помог обезопасить себя, премьер-министр Испании Годо от имени королевской власти заключил союз с Францией. Но Наполеон оказался гораздо хитрее и одним ударом собирался убить двух зайцев. Использовать Испанию как союзницу для прохода в Португалию, которая воевала на стороне Британии, а заодно, войдя в Испанию, сместить испанскую династию с престола и возвести на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Войдя на испанскую территорию, французские солдаты повели себя совсем не так, как союзники. Грабя, насильничая и разоряя. Мадридцы не стерпели и ответили восстанием. Когда простой пекарь поднимает хлебный нож на вооруженного до зубов солдата, это, как правило, плохо заканчивается для пекаря. И эта печальная реальность как нельзя лучше демонстрируется на стенах музея Прадо на 2 всемирно известных полотнах бой. 2 мая 1808 года в Мадриде атака мамлюков. На этой картине как раз восстание на площади Пуэрто-дель-Соль. Ножи в руках мадридцев и мамлюки. Мамлюки – это, кстати, отборные кавалерийские части наполеоновской армии с севера, африканские наемники. А второе полотно, 3 мая 1808 года в Мадриде, это уже расстрел повстанцев на горе Принсипе Пио. Если честно, то я уверена, что 99% посетителей Прадо рассматривают эти полотна притихшие от эмоциональной силы, которые они несут, но как-то без привязки. Ну, какой-то там смуглокожий в тюрбане на коне с осатанением топчет кричащих людей. А почему в тюрбане? Что за эпизод? Особо не знают.
3: Bueno, pues en general se conoce muy poco.
5: Любая возможность провести экскурсию про эту историю, как и рассказать сейчас о ней вашим слушателям, для меня очень важна.
3: La primera ciudad española que se levantó en armas contra la invasión.
5: Мадридское восстание стало прологом национально-освободительной борьбы и началом 6-летней войны Испании против наполеоновской оккупации. Именно тогда, с мая 1808 по 1814 год, начинает формироваться современное испанское национальное самосознание. В этой войне испанцы не только освобождали свою землю, но и заново понимали, кто они как народ и какой хотят видеть свою страну.
3: И, bueno, pues este sentimiento de libertad está unido a los ideales del movimiento
5: liberal. Именно тогда зародилось либеральное движение в Испании. Идеи ограничения королевской власти стали результатом войны с Наполеоном, потому что именно во время этой войны в осажденном Кадисе была принята первая либеральная конституция Испании 1812 года. Имена выдающихся испанских либералов Агустин де Аргуэйес, Хуан Мендисабаль и другие увековечены в названиях улиц Мадрида. И все началось в Мадриде 2 мая 1808 года, улицы Мадрида. Они хранят память обо всем об этом.
3: Hay mucha confusión al respecto, porque mucha gente piensa que aquellos que lucharon por la independencia eran partidarios de
5: Эпоха мадридского восстания и войны сложная и противоречивая. Здесь важно четко понимать контекст.
3: Lo que pasa es que el rey que los españoles habían aceptado y que juró defender la Constitución.
5: Война против французской оккупации одновременно обострила внутренние разногласия и разные позиции по отношению к французской революции. Народное восстание в Мадриде 2 мая ярко высветило эту сложную картину. Образованные высшие слои Испании разделились. Либералы выступали за преобразование Испании по французскому пути, но при этом не приняли французской оккупации.
3: Hay que reconocer que muchos de los españoles, que también los hubo, los llamados afrancesados.
5: А другая часть, коллаборационисты, стали сотрудничать с поставленным на испанский трон братом Наполеона, надеясь через французское влияние модернизировать страну. Между ними оставался народ, оказавшийся в центре этой трагической и противоречивой эпохи. Символом всего этого стал Франциско Гойя, чьи произведения отразили ужасы войны и страдания людей без оправдания какой-либо из сторон. Наполеон ввязался в войну на Пиренейском полуострове, полагая, что дряхлый королевский двор Испании ни на что не способен, как и испанский народ ни на что не способен. Он поставит на испанский трон своего брата, Жозефа Наполеона. Это станет началом его конца. Затем будет еще русский поход 1812 года. Зима, голод и вслед за испанской русская партизанская война уничтожат великую армию. Говорят, что именно войну в Испании, а затем краткий русский поход, Бонапарт в конце своей жизни назовет двумя главными ошибками всей своей жизни. Ну, про русский поход наши слушатели наверняка имеют представление. Что же касается войны в Испании, то она продлится не один, а бесконечные 6 лет. С 1808 по 1814 годы. Испания выйдет из нее полумертвой и бездыханной. А форте Гойи, бедствия войны, видели? Карлос Осорио.
3: La guerra de independencia fue una desgracia enorme. Aparte del millón de personas que mueren, España se...
5: Война 1808-1814 годов стала одной из самых страшных в истории Испании. В ее результате погибло около миллиона человек, 1/9 населения страны того времени. И всему начало 2 мая 1808 года в Мадриде. Французы в 1807 году под предлогом вторжения в Португалию наводняют Испанию. У Бонапарта уже все схвачено. Король Испании Карл IV, его сын, наследник, принц Фернандо, друг друга не переносят. Наполеон выманивает их к себе во Францию, в Байону, и судьба испанской короны решается именно во Франции.
8: La única realidad es esta. La familia real se trasladará a Francia, a Bayona, y allí se decidirá la suerte de la corona.
5: Наполеон ведет манипулятивные беседы с престарелым Карлосом IV и наследным принцем Фернандо по отдельности и добивается, что сын отрекается от королевского престола в пользу ненавистного папеньки отца, но при этом не догадывается, что его папенька тоже отречется от престола через день, но в пользу брата Наполеона. Новым королем Испании будет родной брат Бонапарта, Жозеф. Это произойдет 6 июля 1808 года. А пока на дворе май, и для завершения всего этого плана «Игры престолов» Бонапарту необходимо только совсем немного. Здесь начинается наша экскурсия с Карлосом Осорио.
3: Empiezan cuando los soldados de Napoleón se quieren llevar a dos hijos del rey.
5: Наша первая остановка – Восточная площадь, Королевский дворец. 2 мая в нем все еще находятся дети испанского короля. Чтобы обезопасить операцию по возведению на трон своего родного брата, Наполеон уже выманил из Мадрида короля Испании и его старшего сына, наследного принца. Осталось теперь вывести младших принцев. Но мадридцы уже что-то чувствуют. Они подозревают, что что-то не...
10: Rey, qué rey. Si no tenemos rey, ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante. Para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
11: Hay que luchar ya. Con navajas, con piedras, con los dientes, con lo que sea.
5: Народ собирается перед королевским дворцом. Атмосфера накалена до предела. И вот в один момент вспыхивает потасовка. Мадрид атакует французский патруль. В ответ французы притаскивают быстро пушки и открывают огонь по толпе. Первые погибшие. Неожиданное и неправильно истолкованное появление маленького принца Франциско де Паула на балконе. Его французы хотели показать, типа, никуда мы ничего не увозим. Но народ, наоборот, подумал, все, сейчас увозят. В этот момент еще больше зажигают гнев. Уличные бои против французских войск охватывают весь город.
3: Un Y a continuación tiene lugar una revuelta en la Puerta del Sol.
5: Наша вторая остановка – Puerta del Sol. Разгневанные мадридцы, вооруженные ножами, топорами, кто чем мог, вступили в неравную схватку с мамлюками, отборными частями конной гвардии Наполеона. Что там произошло, вы знаете по картине Гоя в музее Прадо 2 мая 1808 года.
3: И otra revuelta. Pues después de estar en frente del Palacio Real, donde tienen lugar los primeros incidentes, nos dirigimos al Palacio de Godoy.
5: Наша третья остановка у дворца Мануэля Годоя, фаворита королевы и премьер-министра испанского короля Карла IV. Народ ненавидит Годоя и считает его ответственным за то, что Испания подписала с Наполеоном союзный договор. В результате в Мадриде из-за этого договора осталось совсем мало испанских солдат.
12: El ejército se ha hecho amiguito de los franceses por orden del rey, que ha ordenado a las tropas que les dejen en paz.
3: Dentro de los pactos que habían hecho los políticos con Napoleón, figuraba que España tenía que desplazar su ejército al
5: Испания,
3: norte
5: по договору Фонтенбло, обязывалась оказывать поддержку Франции на различных фронтах. Этот маневр Наполеона, каким бы абсурдным он ни казался, привел к тому, что 15 тысяч испанских солдат мадридского гарнизона были отправлены на север Франции. В Мадриде оставалось всего 3 тысячи. Испанские солдаты были заперты в своих казармах и получили приказ ни в коем случае не вступать в противостояние с французским гарнизоном, расквартированным в городе. Это была по-настоящему унизительная ситуация.
3: A continuación vamos a la Plaza de España en el inicio de la calle Ferraz.
5: Мы идем на площадь Испании и выходим к началу улицы Феррас. Я еще раз подчеркиваю, именно простые жители стали зачинщиками сопротивления французам, в то время как короли и министры фактически шли на поводу у Наполеона. Рабочие, плотники, каменщики, слесари, портные, служанки, продавщицы овощей. Именно они берут на себя инициативу и вступают в противостояние самой могущественной армии мира. Уже на следующий день многие захваченные и арестованные жители будут расстреляны. Это отражено в картине Гои 3 мая. Вы можете увидеть ее в Прадо.
3: Nos encaminamos hacia el barrio de Maravillas o Malasaña.
5: Где мы с вами сейчас находимся, это основной район Восстания. Раньше он назывался Маравильяс, теперь называется Малосаня. Так он зовется сегодня в память о Мануэле Малосане. Ей было 17 лет. Она была портниха и носила при себе ножницы. Ее задержали французские солдаты, и она защитилась ножницами. 90 мадридских женщин погибло 2 мая в противостоянии с французскими солдатами. Самая героическая из них всех была Клара Дель Рей. Мы сейчас стоим у ее монумента. Клара Дель Рей подняла на бой своего мужа и своих 3 сыновей и сама встала рядом с ними. Они все пали. И сама Клара, ее муж, ее дети. Все это произошло в последней, самой страшной битве, которую дали мадридцы французам в 2 шагах от площади Испании, куда мы сейчас и направляемся.
3: Luego, pues, seguiremos hasta la Plaza del 2 de Mayo. En esta plaza se conserva la puerta del Parque de Artillería.
5: Мы находимся здесь, на площади 2 мая, где сохранились единственные ворота артиллерийского парка, которые были здесь и где происходил самый главный бой. Где памятник 2 фигурам. Это капитаны Дао и Валярда. Сотни простых мадридцев и десятки солдат под их командованием противостояли здесь в последней битве восстания против 2000 французских солдат.
3: Dos capitanes, Daoiz y Velarde, deciden desobedecer la orden.
5: Унизительная ситуация, когда бьют мадридцев, а мадридскому гарнизону приказано не вступать в бой и не вмешиваться. Капитаны Даоиз и Веларде не подчиняются приказу и присоединяются к восставшим мадридцам. Они открывают свои склады, начинают раздавать оружие людям и вступают в неравную схватку. Это последняя героическая битва парка Монте-Леон, там, где сегодня площадь 2 мая. Мая 1808 года всего около сотни мадридцев и 60 солдатов испанцев укрылись в артиллерийском парке Монте-Леон. 3000 испанских военных, находившихся в Мадриде, было приказано не вмешиваться. Но нашлось 2 офицеров, капитаны Луис Даоиз, 41-летний севилец, и Педро Веларде, 20-летний кантабриец, которые ослушались приказов и при поддержке собратьев-офицеров, таких как Руис, Гайкачеа, Антория и Аранго, вооружили мадридцев, которые до того момента сражались против тысячи опытных французских солдат лишь камнями, палками и ножами. Пока защитники Монте-Леона раздают оружие, французские колонны уже занимаются сжимают центр Мадрида и направляются к казарме, ставшей последним оплотом испанского сопротивления. Артиллерийский парк не имеет надежной защиты. К нему ведут три улицы, ни одна из которых не может быть эффективно защищена изнутри здания, не предназначенного для военных целей. Тем не менее, осознавая неизбежность гибели, защитники готовятся к обороне. 5 часов длится бой. Отбиты 3 атаки войск под командованием генерала Лефрана. Взбешенный маршал Мюрат приказывает штурмовать Монте-Леон с 3 сторон одновременно. 800 французских солдат атакуют казармы с улиц Сан-Мигель, Сан-Хосе и Сан-Педро-Нуэва, уничтожая в ожесточенном ближнем бою последних 50 защитников. Французские снайперы, засевшие в балконах и домах, добивают раненых. Даоис ранен в спину штыком, а затем добит ударами. Французы раздели труп Даоиса догола и бросили под ноги. Виларде погиб, пытаясь укрепить один из входов. Выстрел в сердце в упор свалил его на землю, поставив тем самым точку восстания. К полудню парк представляет из собой дорожку из трупов мирных жителей и женщин, пришедших забрать своих павших. Собрание жителей квартала Мадрида запрещены, но мадридцам наплевать. Тело Даоиса привезено в его дом, а останки Виларде в церковь Сан-Мартин. На следующий день их там и похоронят. Расправа продолжилась на следующий день. Второе полотно Гойи на стене в Прадо, как раз об этом, 3 мая 1808 года, расстрел повстанцев на холме Принсипе Пио. Но расстрелы 3 мая происходили в разных точках Мадрида. Казни происходили на Пасео дель Прадо, у ворот Алкалы, на площади Реколетас. Они начались накануне 2 мая и продолжались

0: рассвета 3 мая. Это была неравная схватка. Горожане, мадридцы, вооруженные в основном ножами, противостояли профессиональной армии. К 8 часам столкновения в Мадриде завершились. 500 мадридцев погибло. Город окончательно оказался под контролем армии Наполеона. История знает сотни примеров испанского мужества, но мало кто может сравниться с героизмом мадридцев 2 мая 1808 года, дня, когда многие жители, включая детей, предпочли смерть в борьбе за свободу своего народа.
1: Levantamiento de Madrid no produjo la victoria ni mucho menos, pero llamó la atención de todos los españoles y a continuación.
0: Мадридское восстание не увенчалось победой, но оно моментально стало символом сопротивления. В 14 километрах от Мадрида в поселке Мостолес, узнав о произошедшем в Мадриде, его мэр публикует прокламацию, в которой объявляет войну французам. К его заявлению присоединяются и другие окрестные поселки. То есть войну Наполеону объявляют не по тогдашним правилам, не короли и не министры, а сам народ Испании. И эта война начинается с грабель, лопат, вилл, кухонных ножей. До 19 столетия, как я уже говорила, судьбы государств в войнах решались исключительно на полях сражений регулярной армии. И с мадридского восстания в Испании 1808 года началась другая история. 6 долгих лет. Сначала партизанская война без армии, затем с армией. И армия проигрывала сражения французам. Но проигрывала, не подписывала капитуляции. Отступала, оборонялась, опять отступала, опять оборонялась, изматывала противника, опять давала сражения, опять проигрывала, опять не подписывала никаких капитуляций. А в это время дубина народной испанской войны, испанских крестьян и гончарей, работала на полную силу. Мелкие атаки на французские линии снабжения, диверсии, засады сотрудничества с испанскими, а затем британскими войсками. И великий полководец Наполеон сказал: «Испанцы варвары, что они себе позволяют? Мало того, что генералы не подписывают капитуляцию и армия не признает себя побежденной, так еще бабы с детьми в осажденной Сарагосе заряжают пушки, а мадридские портнихи прячут в юбках ножницы и закалывают ими моих солдат. Что за партизанщина, варвары?» Здесь есть очень интересный факт. Когда закончилась война в 1814 году, вернулся из Байоны наследный принц Фернандо, он теперь стал королем Фернандо VII. Было очень много раненых, покалеченных, сирот, голод, в том числе и в Мадриде. Но говорить о том, что ты участвовал в мадридском восстании или что ты партизанил, никто не осмеливался. Никто не осмеливался попросить помощи за то, что жизнь ложил за свободу Испании. Почему, Карлос?
1: La gente pues tiene miedo porque realmente el rey que va a reinar en España.
0: Простые люди боялись. Вернувшийся в Испанию ранее задержанный во Франции принц Испании, а теперь ее новый король, кардинал VII, не демонстрировал никаких теплых чувств тем, кто, когда он находился в изгнании во Франции, боролись. Фердинанд вернулся, но только стал беспощаден с теми, кто, сражаясь с Наполеоном, надеялся, что он станет гарантом лучшей жизни и признает либеральную конституцию. Фердинанд сделал прямо противоположное. Отменил конституцию, восстановил абсолютизм, убил или изгнал либералов. И, конечно, простые люди не осмеливались открыто выражать ни свою причастность к восстанию, которое, как мы помним, было нелегитимным, потому что Испания тогда считалась союзницей Наполеона, ни в последующей войне, ведь она тоже не была традиционной и не была объявлена королем. Позже Фердинанду VII все же пришлось отступить, и семьи погибших получили право на военную пенсию. Но до конца правления этого короля речи не могло быть о памятниках, ни о каком-либо официальном упоминании простых героев. Только в 1840 году на площади Верности, рядом с Пасео дель Прадо, открыт памятник героям 2 мая. Но впоследствии его переименовывают в памятник всем павшим за Испанию. А самый главный памятник мадридского народа называется «Народу 2 мая 1808 года». Так вот, эту фигуру, эту скульптуру, созданную на пожертвование мадридцев в 1891 году, открыли только в 1908. Король Альфонс XIII дернул за веревочку, чтобы упал брезент, закрывающий монумент. А памятник изумительный. На постаменте вверху крылатая фигура с флагом. Это Испания. Под ней трупы, мертвый солдат, две раненые фигуры, мужская и женская, пушка и ребенок. И закончим мы сегодняшний выпуск таким риторическим вопросом. Как правители, которые начинают с воплощения прекрасных идей свободы, равенства и братства, предают эти ценности и становятся тиранами. Интересно, как бы развивались события, если бы Наполеон выбрал более дипломатичный подход? Ну, скажем, к своей концепции Европы. Как могло бы все сложиться, если бы он выбрал мирный путь для реализации своей идеи? Спросим у Карлоса Осорио.
1: Todos los hechos históricos son complejos. Entonces, es cierto, la idea de Napoleón era una...
0: История — это всегда сложно. И да, первоначальная идея Наполеона была о единой свободной Европе. И эта идея по себе прекрасна, но проблема заключается в том, как Наполеон понимал ее осуществление. Нельзя достичь высоких целей с помощью насилия. Империи, созданные на крови и огне, распадаются так же легко, как и были созданы.
2: И, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и
1: manera, ese 2 de mayo de 1800.